0: Вас что, стажируете, вас отстажируют, и вы будете начальником потом
1: слушать. Армянин там ждет. Все, ждет армянин.
0: Дай Бог здоровья.
1: Удачи, удачи, Николай. Всего доброго.
0: Беду едешь, посмотри, стажируют, вас отстажируют, и вы будете начальником потом
1: слушать. Армянин там ждет. Все, ждет армянин.
0: Дай Бог здоровья.
1: Удачи.